0: Capital Summer Party. Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this groove came the grooves of all grooves. Capital Summer Party. Old School Session. Solo su Radio Capital.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».